0: аз тум ква ви.
1: Ити лесака на сифуктан, фифте на сифуктан тия, аука цето на лом банзавата, аука цу тен рин, фати на султена нени футни ва, ария тена тупна ректе нени футни ва. Мила султена тена ма султена нюлле нени футни не, ар мила а то цика ве птарк тена ма тарк али кин ва ока нюлла а ени футни не. Аука ця наун фа наун дева луя на лео, ефа ула на нчанга дева луя ва, Те индрум була во фирна лјуване, а за нив чисмит се лефан авозана, числефан вана, разан заварчан, нум била тоа на лјо. Мабалаело се тие, чисмит целцун, нулане не футанен, фазар, а то, а утен риена индреле се фуктан не фане, исан не тулума чик, исан не тулума нулла, а исан не тулун нулла, не фан де фасан азан фифдена на се фуктан азан, а за ден чик авазан се фуктан азан, де мана на ректа гуавана, слепе тоа птан се филенена. Каука цо атон цикам кац кац политика сати мизан се фуктан зане ано мапи чанил лау натан лис пифтенан изан се фуктан зан ном кира кира да терака ано лис пифтенан ном сала да терака андрена тон цикам е карта делекторен зе асурн тау афака зе апдирнео на цеваре тафитра каука цо атон цикам кац кац политика изан се фуктан зан аза дину янкио фамана на андректа лебис куаван изан се фуктан зане он фапансуне не футнео.
0: Шота тумкула, шота тумкувави.

0: Аз тук вави!
1: Ни фитундана фиренензани, а мила фиуманан, мила ади, мила фиезан. Арзай матунгани антуко, ама муна фулантанура, ма пифанантанура, и туна фиренена на пиццу, на вака пиццу. Аоке народ си вофитак, аоке народ си лалов нюл, фа мила миумани енарео, мила миуфани енарео, арнина нина мила сай енарео, отан фаса ина на тона ротео, ама нуванти фиренензи. Сай енарео мандрай енрайкт, митру енарео фанайсен енрайкт, аза мет сара сара нюл, нам десака фифаван, нам десака фиавин, нам ресака антук политика марша мяфа, фа енарео антупон рапицу Мадагаскар.
0: Шота тумкула, шота тумкував.